0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня я буду говорить с вами о труде. В 10 заповедях есть такие слова. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а в 7-й день суббота Господу Богу твоему, то есть день покоя, посвященный Господу. Это написано в книге Бытия в 20 главе, в стихах 9 и 10. Работай! Всем без исключения живым существам Бог дал этот великий и славный закон, как людям, равно и животным. Некоторые люди думают, что вначале, когда Адам и Ева были еще в раю, им не нужно было трудиться. Это неверное заключение. Они трудились, но так как земля еще не была проклята за грех человека, их труд был приятным. Одно — это перекопать и посадить огород, а другое — это постоянно бороться с сорняками, которые заглушают овощи. Ведь терний и волчиц, как говорит Писание, не было до грехопадения. Земля произращала только приятные и полезные плоды. Только после грехопадения добыча пищи от земли стала трудом в поте лица, борьбой с плевелами и сорняками разного рода. Но труд как таковой был всегда благословением, а не проклятием человека. Он был всегда его радостью и удовлетворением. Человек создан по образу Бога. Он тоже своего рода творец, изобретатель, мастер, работник. Он хозяин земли в том смысле, что ему подчинены животные, и он заботится о себе и о них. Даже птички небесные, о которых Господь говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный печется о них, они тоже должны летать и собирать зернышки, клевать фрукты, находить водичку, вить гнездышки, выводить птенцов. Все это тоже труд. Многие птицы совершают далекие перелеты в теплые страны, а потом возвращаются в свои края, и это тоже утомительный и долгий труд. Забота Господа о них состоит в том, что Он имеет для них пищу всюду, и воду, и материал для гнезд, и дивный инстинкт навигации, благодаря которому они совершают безошибочные свои перелеты на сотни и даже тысячи километров. Закон труда вообще универсален, повсеместен. Посмотрите на пахаря, который от восхода до заката солнца трудится на поле своем или общем, и хотя в наши дни он часто делает это с помощью машин, ему остается немало труда. На тракторе он должен объехать медленно все громадное поле и аккуратно распахать его, разборонить, удалить камни, унавозить, посеять семена, поливать, очищать, собирать, складывать в закрома. Потом кто-то другой будет молоть, а еще кто-то продавать. Другие купят и будут печь, и так тянется бесконечная цепь труда. И все люди заняты с утра до вечера. Тяжело трудятся люди на заводах и фабриках, на стройках домов, мостов, плотин. Много трудятся ваши мамы, особенно если они работают вне дома, а потом еще дома. По улицам тоже снуют занятые, озабоченные люди. Едут машины, троллейбусы, автобусы, под землей метро, полное тоже занятых, спешащих куда-то людей. Женщины спешат за покупками, дети в школу. Все заняты, все трудятся. Закон труда заложен в животных. Пчелки трудятся целый день, собирая мед и совершая опыление цветущих растений. Муравьи проворно и озабоченно снуют по своим маленьким дорожкам и таскают в муравейник запасы пищи на зиму. Белочки прыгают по деревьям в поисках орехов и тоже запасаются ими на зимние месяцы. Медведь ловит рыбу, собирает ягоды, забирается в дупло деревьев за медом. Пища и ему не достается даром, без труда. Все животные с трудом добывают себе пропитание. Все есть в природе. Господь все приготовил для человека и животного, но само ничего в рот не падает. Все нужно добыть в поте лица. Труд необходим не только для того, чтобы мы не умерли с голоду, но вообще для нашего здоровья. Человек не создан для того, чтобы сидеть сложа руки. Если он будет это делать, он заболеет и умрет раньше срока. Те, кто много трудятся, всегда здоровее лентяев. Человек должен работать не только руками, но и мозгами, иначе у нас не было бы тех великих изобретений и достижений, которые мы имеем. Все сотворенное руками было сперва задумано чьим-то умом и разработано тщательно в понятный план, по которому можно начинать физический труд. Но то и другое — труд. Высшие существа тоже работают. Ангелы — это служебные духи Творца, посланники Божии, назначенные служить людям, которые наследуют жизнь вечную. И сам Бог постоянно трудится, постоянно творит, постоянно печется о всех нас. Нет существа более деятельного, чем сам Господь. Под Его управлением миры, судьбы народов и отдельных людей. Чем существо выше по достоинству, тем оно больше работает. Самые замечательные из людей, самые талантливые, самые гениальные были всегда прилежными работниками, прилежными до такой степени, что некоторые даже полагают, что сама их гениальность — это не что иное, как выдающаяся способность к труду, необычайная энергия воли. Лентяй может погубить даже свой природный талант. Не удивляйтесь же, милые дети, что вам приходится много работать, приготовлять уроки, решать задачи, сдавать экзамены или долгие годы изучать какую-нибудь специальность или ремесло. В этом нет ничего удивительного и особенного. Ты должен работать. Это общий закон. Если кто не хочет трудиться, пусть и не ест, говорит Священное Писание. Всякий хлеб, добытый трудом, как умственным, так и физическим, получается всегда только в поте лица. Тем больше на нее требуется труда. Даже приготовление вкусных блюд занимает разное количество времени и усилий. Простая каша делается почти без труда, но зато какой-нибудь торт с кремом требует много времени и усилий. Когда что-то делается с прилежанием, тогда и результат лучше. Если ученик сидит за партой, развалясь и подперев голову кулаком, полузакрыв глаза и позевывая, учитель знает, что это непременно отразится на его характеристике. А тот, кто сидит чуть ли не на краю стула, наклонясь всем корпусом вперед, чтобы не выпустить ни одного слова учителя и ни одной фразы на доске, окончит прекрасными отметками на радость себе, учителям и родителям. Для того, чтобы чего-нибудь достигнуть, нужны энергия, мужество, усилия, сильная воля и постоянство. Милые дети, с раннего детства нужно приобретать привычку к труду. Если вы собираетесь совершить что-нибудь хорошее или добросовестно исполнить свой долг, вы должны приучиться трудиться с детства. В наше время так много соревнований, и потому нет места лентяям, но наоборот, место могучим, сильным, трудолюбивым и образованным. Господь Иисус Христос был простым плотником. Его ученики были рыбаками, хлеборобами, ремесленниками, только некоторые были людьми знатными и образованными. Апостол Павел был таковым, но предпочел делать палатки для своего пропитания и ни с кого ничего не брал, сам содержа себя делом рук своих. Все эти поистине великие люди не пренебрегали физическим.

Долгого пути могли выпить несколько десятков литров воды каждый, и все это нужно было черпать из колодца, носить и давать им. Элиэзер увидел, что Ревекка девушка трудолюбивая, и охотно повел ее к хозяину своему Исааку в жены. Руфь жала в полях, чтобы добыть пропитание себе и свекрови своей. Лидия красила ткани, Тавифа шила платье, Прескила помогала своему мужу и апостолу Павлу делать палатки. Примеров масса. Библия постоянно подчеркивает универсальный принцип: кто не работает, тот не ест. Если же кто как-то умудряется есть за счет труда других, такие люди дорого платят за это плохим здоровьем и мертвящей дух скукой. «Усиленная работа все преодолевает», — говорили древние римляне. Настойчивый труд, постоянство в работе, повторяющиеся усилия, подобно водяным каплям, которые, падая на одно и то же место, пробивают даже твердый камень. В самом деле, нет препятствия, которого вы не могли бы одолеть. Нет знания или искусства, которого вы не могли бы приобрести. Нет нравственного недостатка, от которого вы не могли бы избавиться неустанной работой, упорной, твердой волей. Я приведу вам несколько мест Писания о труде, и на этом закончу на сегодня. Апостол Павел пишет о себе и о своих сотрудниках. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся своими руками». 1 Коринфянам 4:12. «Будьте почтительны ко всякому трудящемуся». 1 Коринфянам 16:16. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ефесянам 4:28. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». Есть еще больше мест Писания, подтверждающих, что труд — это дело благородное и полезное, и данное человеку Господом святая заповедь. 6 дней трудись, а 7-й день — суббота, то есть день отдыха для Господа.

Надин труд. Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой». «А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный луг, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала, спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес.
куда утром убежал кабан. Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!» «С миром принимаю!» — отозвался старичок. Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему! Дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, — «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль. А дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» – подумал он. «Ничего. Только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны, картошка частично выкопана, свекла тоже. «Кабаны приходили», — догадался дедушка.
разглядывая, как напроказничали ночные гости. Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил. Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речь о которой идет у нас уже на протяжении 5 последних передач. В этой главе автор приводит нам целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы с полной обоснованностью можем называть героями веры. В наших прошлых лекциях мы говорили о вере Авеля, Еноха и Ноя, о вере Сары и Авраама, о вере Исаака, Иакова и Иосифа, а также о вере Моисея. Все эти люди демонстрировали нам различные аспекты действия веры. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим еще о нескольких ветхозаветных персонажах, которые также являлись яркими примерами реальности веры. И первым из них будет Иисус Навин. Прочтем 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». В жизни Иисуса Навина мы встречаем то, что можно было бы назвать ожиданием веры. Если бы вы встретились с ним на пятый день хождения израильской армии вокруг стен Иерихона, вы, наверное, сказали бы ему: «Создается впечатление, что вы делаете что-то не так. Кто посоветовал вам этот странный метод? Вы великий полководец и мудрый вождь великого народа. А потому сейчас было бы самое время прибегнуть к голосу мудрости и разума». На что Иисус Навин сказал бы вам в ответ: «Но вы забыли, что я встретил начальника воинства Господнего, и он сам сказал мне, что главный штаб находится не в моем шатре, а на небесах. Выяснилось, что вовсе не я являюсь главным полководцем. Я всего лишь скромный рядовой низшего звания, получающий приказы от небесного главнокомандующего. Именно он отдал моей армии приказ ходить вокруг города, и потому мы ходим вокруг этих городских стен. А вы можете просто наблюдать, потому что эти стены упадут. Я исполняю приказ того, кто точно знает это». В случае Иисуса Навина мы видим пример ожидания веры, веры, необходимой, чтобы положиться на Бога. И великий полководец Иисус Навин научился этому. Следующий ветхозаветный персонаж, о котором идет речь в этой главе, непосредственно связан с личностью Иисуса Навина и историей падения Иерихона. Следующий в этой главе упоминается вера блудницы по имени Раав. Прочтем 31 стих. «Верою Раав-блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». «Верою Раав-блудница не погибла с неверными», читаем мы. В свое время мне в руки попалась книга под названием «Вера в неожиданных местах». Я не помню, фигурировало ли в этой книге имя Раав или нет, но я бы, несомненно, упомянул ее на месте автора. Дело в том, что Раав находилась в таком месте и таком положении, где нам бы менее всего пришло в голову искать истинную веру. Раав жила в нечестивом и развращенном языческом городе. Более того, она сама занималась тем, что мы сегодня назвали бы термином «древнейшая профессия». До самого недавнего времени все те люди, которые занимались этим видом деятельности, обычно считались грешниками. Конечно же, теперь все изменилось, ибо появилась так называемая «новая мораль». Однако в то время эта женщина, несомненно, считалась грешницей. Но, несмотря на это, нам сказано здесь, что верой Раав-блудница не погибла с неверными. Я уверен, что начальник этого города и другие высокопоставленные жители Иерихона считали, что они вполне заслуживают спасения. Но они так и не сумели спастись. Мы узнаем, что все эти жители погибли при взятии Иерихона по одной единственной и весьма простой причине. Они не верили. Однако мы видим, что Бог был весьма милостив в том, как Он поступил с городом Иерихоном.
Я знаю, что критики нередко усматривают в действиях Бога проявление несправедливости. Они винят Его за то, что Он истребил всех жителей этого города. Когда я учился в колледже, у нас был профессор, который просто рыдал крокодиловыми слезами по поводу того, что произошло с жителями Иерихона. При этом меня всегда поражало в том человеке то обстоятельство, что он проявлял очень мало интереса к другим людям, включая своих студентов. Однако это не мешало ему демонстрировать верх праведного гнева, когда разговор заходил о несчастных жителях Иерихона. Я бы хотел подробнее поговорить об этой женщине по имени Раав, потому что она выразила свою веру весьма осязаемым и наглядным образом. Когда народ Израиля перешел через Черное море, слово об этом чуде достигло Иерихона, и жители этого города пали духом. Однако они никогда не могли даже вообразить, что во время сезона половодья огромная армия Израиля сумеет перейти через Иордан. В то время Иордан становился бурным и полноводным, и там не было мостов, по которым израильтяне могли бы перейти неприступную реку. Как, спросите вы, могли перебраться эти люди на другой берег? Также и жители Иерихона думали, что у них есть время, чтобы разработать стратегию обороны, и что им не нужно беспокоиться, пока не завершится сезон половодья. А в это время Иисус Навин послал в Иерихон своих соглядатаев, где они и познакомились с блудницей Раав. Я убежден, что она предложила этим людям свои профессиональные услуги, и я не знаю, приняли они ее предложение или нет, но я точно знаю одно. Эти соглядатаи дали Раав ясно понять, что на них возложена особая миссия и что они нуждаются в защите. Однако Бог уже отдал город Иерихон в руки детей Израиля. По крайней мере, они сообщили Раав эти сведения. И тогда эта женщина отвела соглядатаев на крышу своего дома и укрыла их там. Я думаю, что, решаясь на этот шаг, она рисковала своей собственной жизнью. Взамен она попросила этих людей лишь об одной милости. Когда израильтяне будут брать ее город, чтобы они вспомнили о Раав и ее семье и спасли их от смерти. Соглядатаи пообещали женщине исполнить ее просьбу, велев ей вывесить из окна своего дома червленную веревку как отличительный признак. И тогда, при взятии города, нападавшие должны были позаботиться о том, чтобы избавить от гибели ее и ее близких. Свидетельство Раав мы находим в книге Иисуса Навина во второй главе в стихах с 9 по 11. «И сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». «Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Ором, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. В устах этой женщины данные слова звучат весьма странно, но в то же время они удивительным образом демонстрируют нам тот факт, что Бог не был несправедлив при уничтожении города Иерихона. Дело в том, что в течение целых 40 лет Бог давал жителям Иерихона возможность услышать и принять весть о народе, перешедшем Черное море. Фактически Раав сказала, что уже 40 лет назад, когда произошли эти события, все жители Иерихона услышали о них. Но только Раав сразу же поверила. Другие жители поверили фактам, но не сумели поверить живому Богу, так никогда и не доверившись Ему.
Позднее жители Иерихона узнали, как Бог вел Израиль и как Он помог им одержать победу над амореями на другой стороне Иордана. Жители Иерихона должны были внять всем этим предостережениям. И, наконец, Израиль чудесным образом пересек Иордан и фактически стал лагерем у ворот Иерихона. Что, по-вашему, делал Бог? Он давал городу возможность поверить в Него, довериться Ему и обратиться. Я думаю, что всем людям должно было бы стать очевидным, что если Бог спас даже блудницу, которая поверила в Него, тогда Он спас бы и начальника Иерихона, а также спас бы всех жителей этого города, если бы они доверились Ему, как доверилась эта женщина. Бог, несомненно, спас бы их всех. На всех этих людей Бог смотрел совершенно одинаково. Он видел в них обычных грешников, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. По всей видимости, Раав была грешницей в гораздо большей и очевидной степени, нежели начальники ее города. Правда, я думаю, что частная жизнь этих начальников едва ли выдержала пристальное изучение. И я уверен, что то же самое можно было бы сказать обо всех жителях Иерихона. Однако все они имели достаточно возможностей, чтобы довериться Богу. У них было целых 40 лет на то, чтобы решить, хотят они верить Богу или нет. Но они не поверили. Бог дал им 40 лет на то, чтобы прийти к определенному решению. Но только одна женщина решила довериться ему, и Бог спас ее. Очевидно, что если даже она была спасена, любой другой житель был бы также спасен, если бы пришел к Богу. А если вам кажется, что 40 лет не являлись достаточно долгим сроком, тогда, может быть, Богу следовало дать им более долгий срок, например, 41 год или даже 42. Друзья мои, если даже после 40 лет эти люди не решились поверить Богу, тогда они вообще не собирались верить Ему. Бог долготерпелив и многомилостив. Он не желает, чтобы кто-то погиб, и даже блудница, которая доверится Ему, будет спасена. Жители Иерихона верили тому, что они слышали, но они не желали отдать себя в руки Бога. Однако, если бы они сделали это, они были бы спасены. А эта женщина подтвердила, что она поверила Богу, потому что она сказала соглядатаям, что уверена в неизбежном падении Иерихона и хочет спастись, когда это произойдет. Более того, Раав сделала шаг веры и рискнула своей жизнью. Ее вера начала действовать. Вера всегда переходит в дела, а вовсе не стоит безучастно в стороне. Именно поэтому Раав с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Также мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот почему Раав сказала: «Мы слышали, что Бог сделал через вас, и мы уверовали в это. И я готова довериться Богу, я полагаюсь на Него до такой степени, что готова рискнуть своей собственной жизнью». Тем самым она подтвердила и продемонстрировала ту веру, которую имела. На примере этой женщины мы видим чудо веры. Мы видим, что в этом погибшем мире Бог вовсе не выделяет одну группу людей по сравнению со всеми остальными. Бог смотрит на нас всех, как на обычных грешников. Но когда какой-то человек поворачивается к нему, Бог спасает его, и это поистине чудесно. Далее, от истории Раав и падения Иерихона, автор переходит к истории других героев веры. Прочтем стихи с 32 по 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, верою побеждали царство.
творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Автор этого послания подошел к такому моменту в истории Ветхого Завета, когда ему остается лишь задать вопрос: что еще сказать? Он мог бы продолжать перечисление дальше, называя имена других героев веры, если вам нравится называть этих людей подобным образом. Автор мог и далее продолжать демонстрировать, как именно вера действовала в жизни истинных мужей веры. Однако здесь он ограничивается лишь перечислением имен некоторых из них, ясно показывая нам, что он не может говорить о них в подробностях. Однако все эти сведения должны быть включены в эту замечательную главу. На примере жизни всех тех людей, которых автор послания перечисляет для нас здесь, мы видим то, что я бы назвал битвой веры. Ни об одном из этих людей автор не говорит подробно, но всех их объединяет нечто общее. Все перечисленные здесь люди были правителями. Гедеон, Варак, Самсон, Иефай и Самуил были судьями, а Давид являлся царем. Все они были правителями Израиля, и все участвовали в битве для Бога, причем каждый из них сумел одержать в этой битве победу благодаря своей вере. Я тоже не могу подробно говорить обо всех этих ветхозаветных героях, но мне бы хотелось обратить внимание на одного человека из этого списка. Звали его Гедеон. Если и жил когда-то человек, про которого мы могли бы сказать, что он обладал слабой верой, этим человеком, несомненно, оказался бы Гедеон. Причем, кроме слабой веры, Гедеон прославился тем, что повел в битву весьма малочисленное войско. Однако, друзья мои, вовсе немалое количество людей было особенностью войска Гедеона. Его главной особенностью была вера, которой обладали эти люди. Гедеон был судьей в то время, когда мадианитяне подчинили себе всю территорию Израиля. Дети израильского народа не могли даже спокойно собирать урожай. Мадианитяне отбирали у них все плоды земли. Именно поэтому впервые мы встречаем Гедеона, когда он сидел внутри винного точила и занимался выколачиванием зерна. Хотя для данного вида деятельности это было весьма странное место. Обычно зерно выколачивали на вершинах холмов, подбрасывая колосья в воздух, чтобы ветер мог выдуть всю шелуху. Но Гедеон был трусом. Он перенес все свои снопы к виноградной давильне где-то в самом низу долины, где никто не мог его увидеть. Вы можете попытаться представить себе Гедеона, когда он молотил там свое зерно. Знаете, что происходит, когда ветер не уносит шелуху в сторону? Солома и шелуха падают прямо на молотящего. И я не могу представить себе ничего более нелепого и неудобного, чем молотить зерно, когда вся шелуха летит прямо на тебя. Но именно так выглядел Гедеон в тот момент, когда ангел Господень явился ему и сказал: «Господь с тобою, муж сильный». Это было не совсем подходящее обращение в случае Гедеона, и он не мог поверить, что ангел обращается именно к нему. Я думаю, что он начал озираться по сторонам, ища того, к кому могли бы относиться эти слова. Будучи отменным трусом, он сам прекрасно сознавал это. Он ответил: «Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший». Иными словами, он сказал: «Я никто и ничего из себя не представляю». Но Бог сказал ему в ответ: «Причина, почему я решил выбрать тебя, состоит в том, что ты понимаешь, что ты никто. Я хочу, чтобы ты поверил мне». И мы видим, что Бог начал медленно укреплять веру этого человека, пока, наконец, не наступил день,
Когда Гедеон, имея в своем распоряжении всего лишь 300 воинов, сумел одержать победу над всем войском мадианитян. И это стало подтверждением того факта, что вера действовала в жизни этого человека. Как много христиан сегодня считают, что если служение действительно происходит под водительством Господа, то оно должно обязательно иметь какие-то яркие и бросающиеся в глаза проявления. Позвольте мне сказать вам, что Бог действует вовсе не так. Я придерживаюсь мнения, что самая большая работа для Бога в этом мире совершается отдельными людьми, а также совсем небольшими и незаметными группами. И мне выпала честь знать таких людей, которые являются скромными свидетелями и воинами Христа. Иными словами, вокруг нас сегодня найдется не так уж мало самых настоящих Гедеонов, которые совершают великие дела посредством веры. И Бог будет использовать таких никому неизвестных людей, если эти люди доверятся Ему. Бог действует таинственным образом, чтобы совершать то, что становится нам известно, как Его чудеса. Кроме Гедеона, автор послания упоминает также Варака и Самсона. Я не знаю, включил бы я сам в этот список Самсона или нет. С точки зрения своего служения, Самсон был настоящим неудачником. Но все-таки он верил Богу. Было время, когда Божий Дух нисходил на него, и тогда Самсон творил великие дела для избавления Израиля. Однако он так никогда и не сумел завершить этот труд. Но автор упоминает его имя, а также продолжает далее, называя Иефа и Давида. Здесь мы с вами могли бы остановиться и весьма долго говорить о Давиде. Также мы находим имя Самуила и других пророков, причем автор ясно сообщает нам, что время не позволяет ему называть всех героев веры. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Их отличительной особенностью было то, что они вели битву веры и одерживали победы. Битва веры — это именно то, что предстоит каждому истинному христианину. И я хотел бы, друзья мои, чтобы каждый из нас сумел одержать победу в той битве, которая предстоит ему. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.